Дари, сначала новый альбом, затем выступление на чемпионате мира по футболу, а на прошлой неделе выпустила несколько обновленных версий своих же новых песен. Для этого она заколабилась с Кайли Минок, которая, в свою очередь, сколько лет уже не дает покоя команде «Акцент». Скоро их услышим на ретро-фм с историей Кайли. В столице 3 часа, практически 20 минут.

еще рано думать о 2027-м, но скажите это тем, кто любит считать, пересчитывать выходные дни. Вот уже появились данные, сколько и когда мы будем отдыхать в следующем году. И если вкратце, нас ждет 7 коротких рабочих недель. Ну а сейчас нас ждет большая медведица Михаила Боярского на Ретро-ФМ. Скоро ее услышим. Не переключайтесь. Столица 3 часа 35 минут.

Точное столичное, 3 часа 49 минут. В свое время доктор Албан навел шороху с этой историей в хит-парадах почти всех европейских стран. Песня принесла большую, огромную славу несостоявшемуся стоматологу. Доктор-то у нас, что не настоящий, скажем так. Ладно, по-настоящему движемся с вами вперед из песни на Retro FM с песней из фильма «Иван Васильевич меняет трапез».

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Совсем не трагедия и не так обидно, когда сам себя же смещаешь с верхних позиций топовых чартов. Биджис случалось подобное. Этот сингл ребят сместил с первой строчки и в же легендарную песню «Stayin' Alive». Когда-то был дел. В столице же между делом уже 4 часа 20 минут. Несколько минут наших с вами ожидания. Услышим Modern Talking и команду «Браво». Именно они впереди на «Ретро».

Смотри, как могу. Это начало какой-то, в основном, травмоопасной, что ли, истории. Тут в очередной раз попалась на глаза история про двух дам, которые опоздали на рейс и решили догнать самолет, который уже буксировали по перрону. Ну, их задержала полиция, идет разбирательство, как они вообще попали в эту зону. Как в некоторых случаях бывает, вижу цель, не вижу преград. Ну или просто у них была запланирована очень важная встреча. В столице 4 часа 35 минут на Ретро-ФМ. Вот-вот с третьим хиты Фиби Кейтс и Майкла Джексона.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

столице. 4 часа практически 49 минут. Хотел бы смотреть какие-нибудь золотые слова, какие-нибудь мотивации, мотивирующие фразы, выражения, поговорки, но что-то нет. Как минимум, пожелаю всем легкого понедельника. Как всегда, легки на подъем и скоро подтянутся к нам на Retro FM Art Company. Они впереди.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

музыкально флиртует, пока флиртуется. С 87-го года, с момента выхода этой песни, можно сказать, не изменяет себе. В столице 5 часов 20 минут. Мы не изменяем проверенным временем историям. С ними уже поблизости Константин Никольский и Sugar Babes здесь, на Red FM.

В начале нулевых Army of Lovers явно подняли настроение своим поклонникам, выпустив этот сингл после долгого творческого затишья. Выход песни в целом ознаменовал собой кратковременное воссоединение участников команды для работы над сборником лучших хитов и некоторых новинок. В столице 5 часов 49 минут на Retro FM. До финала этого часа услышим Сэм Браун.

Мемная история не украла, а вдохновился. В целом не про Shocking Blue, но какая-никакая цепочка вдохновений имеется. На написание этой истории ребят вдохновила другая песня, которая, в свою очередь, вдохновлена другой песней. А та, ну, возможно, если покопаться, тоже можно найти что-нибудь, какую-нибудь связь с другим творчеством. Но этим мы сейчас заниматься не будем. Давайте лучше сверим время и дождемся Квин и Катюли. Здесь на Red FM, столице, 6 часов 19 минут.

свете некоторых событий, связи некоторых с космосом, с внеземными цивилизациями, высмотрел технический вопрос про заземление. Если на нашей планете понятная основа этого названия, то как подобное назвать на Марсе или других планетах, допустим? Ну что такое? Очень важный вопрос. Нет, конечно, но что-то улыбнуло. В столице 6 часов практически 35 минут. На Retro FM скоро услышим Рика Эсли, No Mercy.

0: Нам еще не видно, не слышно, но летняя смена уже вовсю приближается вместе с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ровно в 7 по Москве дойдут, будут на месте, будут напоминать, всячески поддерживать тот факт, что лето продолжается. Всем доброго летнего утра, легкого понедельника. Меня зовут Дмитрий Майор. Услышимся. Ну и в финале этого часа еще услышим Сиси Кейдж и Битлз.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Так, ну и ладно. Подумаешь, ну и понедельник. И чего теперь с этим делать? Все нормально. Никто же вроде не против. Так, тихо-тихо, никто не против. Семь утра в столице. Вот Марат Бекметов точно не против рассказать нам о последних новостях. Марат, доброе утро.
1: Привет, Юра. Доброе утро всем. Строительство моста на Сахалин потребует длинного финансирования под будущий рост экономики. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в текущем дорожном бюджете таких средств нет. Поэтому надо выпускать длинные деньги под будущий рост и браться за проект. Ранее, напомню, Владимир Путин заявлял, что мост на Сахалин – дорогая история не только за счет строительства самого моста, но и из-за прилегающей инфраструктуры. При этом президент заявил, что сделать этот мост необходимо. Роспотребнадзор открывает горячую линию по безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Она будет действовать до 21 августа. В преддверии нового учебного года граждане смогут получить консультации о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и детском питании. Номера телефонов горячей линии, адреса консультационных центров опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора. Россия планирует увеличить число авиарейсов с КНР на фоне роста пассажиропотока. По данным Минтранса, только за первые 5 месяцев этого года перевозки выросли более чем на 48% по сравнению с прошлым годом и превысили 900 тысяч человек. Сейчас авиакомпании двух стран выполняют 280 рейсов в неделю. Дополнительным стимулом для расширения полетов стало продление безвизового режима. Напомню, Россия и Китай ранее продлили безвиз для граждан обеих стран до конца следующего года. Россиянин Владислав Сапожников установил мировой рекорд на Кубке мира по зимнему плаванию. Соревнования проходили в Аргентине. Дистанцию 200 метров брасом в возрастной категории до 30 лет спортсмен преодолел за 2 минуты 35 секунд, улучшив прошлый результат почти на 8 секунд. Всего на турнире россиянин завоевал 10 медалей, 5 из которых золотые. Следующей своей целью Сапожников назвал чемпионат мира, который пройдет в Румынии в январе следующего года. И последнее. В Москве вскоре начнет патрулирование территории первая робособака. И это будет историческое событие в плане охраны правопорядка, потому что вместо машины с полицейским патрулем конкретные кварталы станет патрулировать четвероногий робот. Пока это эксперимент, пилотный проект, проверка и тестирование инновационной техники. Робособака будет иметь динамик для двусторонней связи, громкоговоритель и тревожную кнопку. Известно, что техноновинка может патрулировать территорию даже в мороз до минус 35 градусов, а при обнаружении внештатной ситуации она тут же выведет картинку на экран оператору ситуационного центра.
0: Слушай, какая прелесть, робособака. И за порядком следит, а еще, мне кажется, это будет первая в мире собака, за которой не надо убирать. Все-таки технология — это хорошо.
1: Согласен, да. А интересно, лаять она будет?
0: Ну, только если, знаешь, в ответ на твои просьбы.
1: Голосом оператора ситуационного центра.

0: конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94.84. На этом пока все. Далее летняя смена. Юрий Гурьянов на Ретро FM. С добрым утром.
1: Летняя смена на Ретро FM.

слышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: тобой.
1: Да мы-то не против, конечно. Пускай себе снится хоть Пальма, хоть Майорка, хоть обе сразу пускай снятся, ничего страшного. А может, даже еще что-нибудь или кто-нибудь хороший. Главное, чтобы просыпалась потом комфортно. Ну, с улыбкой, например, почему нет?
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Так, несмотря ни на что, рассказываю с улыбкой. 10 августа, сегодня понедельник, первая половина дня грозит излишней тревожностью. Главное, спокойно делать привычную работу, не начинать ничего важного и плыть по течению. Да, иногда так можно делать. Овны, если родственники напомнят о старых проблемах, реагируйте спокойно и без эмоций. Тельцы, вам стоит избегать сегодня глубоких эмоциональных разговоров, так как легко задеть или быть задетым. Близнецы, новые обстоятельства могут вас напугать, но будьте увереннее. Раки, серьезный разбор прошлого поможет увидеть, что действительно сработало, а что лишь отняло силы. Львы, найдите время, чтобы осмыслить прошедшие события, прежде чем начинать активно действовать. Девы, новый поворот событий может вызвать у вас беспокойство, но именно в нем кроется ценный урок. Весы, будьте готовы к необходимости взять на себя ответственность. Скорпионы, соединяйте сегодня мечты с реальными условиями, и они перестанут быть пустыми и недосягаемыми, ну, в смысле мечты. Стрельцы, не стоит фокусироваться на препятствиях, просто идите вперед. Козероги, в переговорах стоит замечать не только слова, но и поведение партнеров. Это основа доверия. Водолеи, утренние события могут указать, где дисциплина нуждается в корректировке и внимании. Ну, а рыбы, берегитесь иллюзий сегодня. Легко принять желаемое за действительное. Принимаем новый день в объятия.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Почитал сейчас советы по поводу того, как комфортно начать новый день, ну, в частности, понедельник. Оказывается, надо заранее ко всему готовиться. Ну, вот заранее одежду, сумку с вечера, завтрак, вот это все собрать, чтобы утром силы не тратить. И старайтесь не ложиться поздно в воскресенье. Ну ладно, хорошо, запишите главные дела на бумаге, чтобы разгрузить голову, допустим. А где же вы, скажите мне, пожалуйста, вчера были со своими советами? Я ж только сейчас о них узнал. Надо было тоже заранее советовать. Ну ладно, ладно, ничего, разберемся. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня просыпаюсь вместе с вами под классную музыку здесь утром прямо на Ретро-ФМ в летней смене.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним.

0: трога, а, может быть, и, не знаю, вообще ни разу не трога. Ну, это, вы знаете, это не наш вариант, конечно. Так, по поводу прикосновений. Сейчас прильнем, давайте все вместе к новостям, немного в летней смене. Марат Бикметов в курсе событий, готов обо всем рассказать. Марат, доброе утро.
1: Привет, Юра. Доброе утро всем. Москва и Дамаск подписали меморандум о будущем российских военных баз. Речь идет о реорганизации присутствия России в Сирии, которая предполагает, что гражданские объекты перейдут под управление Дамаска. Это аэропорт Хмеймим и 4-й коммерческий причал в порту Тартус. Позже эти объекты полностью интегрируют в гражданскую администрацию Сирии. При этом действующие российские военные базы в стране будут преобразованы в совместные учебно-тренировочные центры. В России тестируют полностью беспилотный поезд. Как сообщили в РЖД, испытания «Ласточки» с системой автоматизации высшего четвертого уровня проходят в тестовом режиме на Московском центральном кольце. В составе нет машиниста. Оператор управляет из диспетчерского центра, выступая как контролер системы. Один оператор сможет одновременно контролировать до 4 таких поездов. Умная система полностью отечественная, а сам проект является уникальным, поскольку поезда ходят по открытой инфраструктуре. Россия сохраняет право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Изначально турнир должен был пройти в Казани еще в прошлом году, однако международные чиновники перенесли его на более поздний срок. Теперь этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами планирует обсудить Европейская федерация водных видов спорта. Власти Татарстана подтвердили, что казанский турнир остается в международном календаре, а окончательное решение о проведении соревнований будет принято по итогам переговоров. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в столичном регионе на наступившей неделе. Ее начало и конец будут теплыми, а в середине похолодает до температур сентября. Как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, сегодня позиции антициклона будут усиливаться. Центральную Россию ждет малооблачная сухая погода. В среду столичный регион окажется во власти циклона, и вторая половина рабочей недели будет самой холодной за весь летний сезон. Ну а в следующие выходные погода вновь улучшится. В следующем году россиян ждут 7 коротких рабочих недель. Согласно проекту производственного календаря, в стране будут 5 четырехдневных и 2 трехдневные рабочие недели. Первая сокращенная неделя уже после Дня защитника Отечества с 24 по 26 февраля. Четырехдневки со вторника по пятницу запланированы на весенне-летние праздники с 9 по 12 марта, с 4 по 7 и с 11 по 14 мая, а также с 15 по 18 июня. Еще одна короткая трехдневная неделя намечена с 1 по 3 ноября, а завершится следующий год четырехдневкой с 27 по 30 декабря. Будет в следующем году и одна шестидневная рабочая неделя. Она запланирована с 15 по 20 февраля. Конец выпуска. Курса валют на сегодня. Доллар 82, рубля 17 копеек, евро 94,84. На этом пока все. Далее летняя смена. Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: танцующая королева от легендарной шведской четверки на четыре буквы. И, кстати, все четыре буквы большие. Абба с нами в компании. Вот скажите, я сейчас подумал. Скажите, пожалуйста, а вот чем мы с вами, да, например, хуже королевы, спрашивается?
1: Да вообще ничем, ни разу. Может, даже и получше будем. Нет, давайте так. Давайте я буду прямо уверенно говорить, что мы... Официальное заявление сейчас, внимание. Мы лучше, чем королевы. И что? И что нам сейчас королева сделает за это? А ничего не сделает. Все, вот мы так подумали, мы так решили, мы так сказали. Так что все, танцуем. В том числе и подумаешь, что утро. Ну, всякое бывает, ничего страшного.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: И мы все-таки люди интересные, ну, давайте назовем нас созданиями.
1: Еще этот год не закончился, мягко говоря. Уже начинаем подсчитывать, что там в следующем 27-м году, сколько выходных рабочих, праздничных, где мы отдыхаем, какие там, сколько четырехдневных недель хоть бы побольше и шестидневных хоть бы поменьше. Все надо обязательно узнать. Ну, ладно, давайте разбираться с этой рабочей неделей. Понедельник у нас на календаре. Да, сам удивляюсь, до сих пор сижу, только что вернулся из отпуска. 10 августа, летняя смена продолжается. Кстати говоря, впереди у нас новости очень скоро, также гороскоп предстоит. А еще сегодня будет кое-что интересное. В игрушечку поиграем, но чуть ближе к делу обязательно расскажу уже в подробностях.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
4: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
5: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.

0: Столица, 8 утра, летняя смена на Ретро FM продолжается. Понедельник, 10 августа на календаре. К нам с нами пришел Марат Бикметов. У него есть новости, сейчас он обо всем расскажет. Правда же, Марат?
1: Правда. Доброе утро. Банк России пока не видит оснований уверенно говорить о новом снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. Регуляторы считают, что ускорение потребления роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Однако неопределенность все еще сохраняется. Напомню, 24 июля Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% до 14% годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина тогда отметила, что дальнейшие решения будут зависеть от ситуации в экономике. «Росатом» приступил к возвращению специалистов на площадку АЭС «Бушер» в Иране. Первые 5 человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли на объект, они приступили к выполнению рабочих задач. Общая численность российских специалистов достигла 25. Как сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев, осенью, если все будет хорошо, число сотрудников АЭС «Бушер» увеличится до 100. В планах как можно раньше вернуть российских специалистов, ранее эвакуированных из Исламской Республики. Импорт легковых автомобилей в России в июле стал рекордным с начала года. Показатель составил 95 тысяч единиц. Речь идет как о новых, так и о поддержанных машинах. По данным Автостата, во второй летний месяц в страну ввезено более 44 тысяч новых автомобилей, что на 57% больше, чем в прошлом году. Импорт легковых машин с пробегом составил больше 50 тысяч штук, рост на 7%. Новые транспортные средства ввозились в Россию преимущественно из Китая, а поддержанные из Японии. Больше половины россиян считают себя абсолютно здоровыми, еще 42% оценили состояние организма как удовлетворительное, а 11% опрошенных назвали свое здоровье плохим. Как пишет РИА Новости, даже при высокой доступности медицинской помощи многие по-прежнему воспринимают лечение как разовую меру. Респонденты считают, что проблема решена, если прошли симптомы. По данным исследования, за последний год лекарства после визита к врачу принимал только каждый третий. И последнее. Москвички запретили держать дома крокодила, лису, удавы и других животных. Таганский суд столицы удовлетворил соответствующий иск. В материалах дела отмечается, что в квартире площадью почти 52 квадратных метра на протяжении 10 лет женщина содержала около 30 животных. Кроме крокодилового каймана, императорского удава, лисы и 10 собак, у нее жили 13 птиц, среди которых ворон, полярная сова и филин. Соседи все это время жаловались на нарушение санитарных норм и стойкий неприятный запах из квартиры. Суд в итоге обязал москвичку привести помещение в надлежащее состояние. Пенсионерки разрешили оставить себе только 2 собак.
0: И то только в мыслях, но не в квартире. Да?
1: Это было бы идеально.
0: Мне кажется, мне вот вообще как владельцу попугаев сложно такое понять. Но они шумят, кстати, мне кажется, даже больше крокодилов, иногда даже больше собак. Такие животины знатные тоже.
1: Ночные?
0: В том числе.
1: Ну, мне тут больше интересно, как они и все эти животные между собой взаимодействовали. Совсем они как-то разные, понимаешь?
0: Находили общий язык.
1: Да, да.
0: А я знаю, они просто ретро-ФМ слушали, и мы помогали им контактировать.
1: Тоже вариант. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94,84. На этом пока все. Далее летняя смена. Юрий Гурьянов на ретро-ФМ. С добрым утром.

0: о тебе, и обо мне, и о них, и вообще обо всех на свете. Все знают звезды, друзья. Им, в конце концов, оттуда виднее сверху, что тут у нас и как на Земле будет происходить. Сейчас они еще и нам обо всем расскажут, сделают это моим голосом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Все, выхожу на связь с космосом. 10 августа, друзья. Понедельник. Первая половина дня грозит излишней тревожностью. Главное – спокойно делать привычную работу. Не начинать ничего важного и плыть по течению. Такое сегодня можно. Овны. Если родственники напомнят о старых проблемах, реагируйте спокойно, без эмоций. Тельцы. Вам стоит избегать глубоких эмоциональных разговоров, так как легко задеть или быть задетым. Близнецы. Новые обстоятельства могут вас напугать, но будьте увереннее. Раки. Серьезный разговор прошлого может увидеть, что действительно сработало, а что лишь отняло силы. Это про разборы из прошлого. Львы. Найдите время, чтобы осмыслить прошедшие события, прежде чем начинать активно действовать. Девы. Новый поворот событий может вызвать у вас беспокойство, но именно в нем кроется ценный урок. Весы. Будьте готовы к необходимости взять на себя ответственность. Скорпионы. Соединяйте мечты с реальными условиями, и они перестанут быть пустыми и недосягаемыми. Эти самые мечты. Стрельцы. Не стоит фокусироваться на препятствиях, просто идите вперед. Козероги. В переговорах стоит замечать не только слова, но и поведение партнеров. Это основа доверия. Водолеи. Утренние события могут указать, где дисциплина нуждается в корректировке и внимании. И рыбы. Берегите иллюзий. Сегодня легко принять желаемое за действительное. Ну что, всем нам отличного понедельника.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Честно говоря, сам себе удивляюсь. Уже больше часа я практически ни на что не жалуюсь. Ни до чего не получается. Докопаться пытался, но даже немного подбешивает, если честно. Потому что все хорошо, друзья. Даже отлично. Лето продолжается. Музыка, опять же, самая лучшая в мире звучит. И погоды, ну, например, в Москве отличные. Стоят. Ну, стоят или валяются, лежат, я не знаю, сидят, может быть, в хорошем смысле. Но все-таки повод поругаться на погоду, похоже, скоро найдется у нас. Что-то там прохладного во второй половине недели обещают. Но пока продолжаем просыпаться в тепле вместе с летней сменой на Ретро FM. Летняя смена — это я, в том числе Юрий Гурьянов. Ну, и много всего классного, конечно, прямо здесь, на Ретро FM.
1: Летняя смена на Ретро FM.

0: Певица Эрика на Ретро FM рано начала, ну, в хорошем смысле, я про творчество. В 16 лет уже выпустила свой первый сингл. Мы, кстати, с вами тоже ранние пташки, получается. Ну, во всяком случае, стараемся делать вид усиленно, что мы все такие бодрые, проснувшиеся, что так и есть на самом деле. А там, глядишь, и на самом деле проснемся. Ну вот, чтобы нам лучше просыпалось, Марат Бикметов готов рассказать последние новости, немного взбодрить. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Больше 3 200 000 заявлений уже подано в колледжи и техникумы России. Это на 500 000 больше, чем в прошлом году. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, конкурс на одно место в среднем составляет 2 человека. Наибольшей популярностью пользуются профессии, связанные с программированием, строительством, медициной, машиностроением и туризмом. На предстоящий учебный год в колледжах и техникумах страны установлено на 30 000 больше бюджетных мест, чем годом ранее. Проблема обманутых дольщиков в России в целом решена. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он рассказал, что по данным на 1 января 2024 было зарегистрировано 258 тысяч обманутых дольщиков. Сейчас осталось около 1000 человек на федеральном уровне и еще 4-5 тысяч на региональном. По словам Хуснуллина, это самые сложные случаи с уголовными делами в судах и передачей прав собственности на объекты. Сергей Собянин заявил о рекорде ввода жилья в Москве. По программе реновации с начала года в столице ввели в эксплуатацию 734 тысячи квадратных метров жилья. И это рекорд за 9 лет реализации программы. Полностью расселены больше 140 домов. Начато переселение свыше 32 тысяч человек. На 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мэр отметил, что за счет применения крупномодульного домостроения средний срок возведения жилья сократился на 2-3 месяца. Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Москве с 3 по 6 сентября. Турнир на гребном канале состоится уже в 5-й раз и соберет больше 800 спортсменов основного и юниорского составов из России, Беларуси, Турции, Филиппин и не только. В программу включены заезды по каноэ-спринту, пара-каноэ, гонки на лодках класса «Дракон», заплывы на сабборде, турниры по каноэ-поло и гребному слалому. Переменная облачность без осадков прогнозируется в этот понедельник в Москве. По данным гидрометцентра, днем в городе ожидается 25-27 градусов, в области плюс 22-27. В ночь на вторник температура в городе может опуститься до 13 градусов тепла, местами по области до плюс 11. Ветер в течение суток будет дуть юго-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля и 84 копейки. На этом у меня пока все. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро FM. А я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: быстрее.
1: Много всего, конечно, крутящегося, вращающегося вокруг нас и рядом с нами, но кроме Земли и прочих планет, мы вообще люди, любители что-нибудь сами тоже покрутить или открутить, иногда понаматывать, главное не навертеть. В том числе расстояние тоже, которое мы сзади опять же преодолеваем, наматываем. Вообще планы грандиозные, конечно, и пусть они сбудутся у нас. Давайте так, у кого-то баранки, гайки, шестеренки, неважно, что крутить, вертеть, главное, чтобы все получалось. Но я думаю, что с Ретро-ФМ в этом смысле проблем никаких не будет.
2: С новым летним утром! Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: читаю сейчас советы, как зарядиться позитивом. Так, занятия спортом пока пролистываю дальше. Потом это у нас на это останется время. Потом сейчас пока рановато, мне кажется. Так, что там есть-то, что подходящее? А, вот, улыбайтесь даже через силу. А физическая улыбка как будто бы посылает в мозг сигнал о расслаблении и улучшает настроение. Давайте сейчас попробуем. Даже было слышно, как я улыбнулся. Это с хрустом, мне кажется, это происходит. Но ничего, зато, кажется, работает. Вот оно, позитивное настроение утреннее. Все, что нам надо к этой минуте, к этой секунде, прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас «Москвич». Не оферта.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес.

0: поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета Т-бизнес в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Миртанков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира Танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
11: Ретро-ФМ 70-е.
12: Ретро-ФМ 80-е.
11: Ретро-ФМ 90-е.
12: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

0: О, вы тоже здесь? Ну тогда давайте новый день вместе встречать. Хорошо? 9 утра в Москве. А еще мы будем встречать новости от Марата Бекметова. И самого Марата тоже встретим. Не зря же он к нам пришел, правильно? Доброе утро.
1: Доброе утро. Владельцев автомобилей с иностранными номерами могут обязать оплачивать штрафы за нарушение ПДД в течение суток. Сейчас на это дается 60 дней. Правительственный законопроект, с которым ознакомился ТАСС, внесут в Госдуму в феврале. Главная причина планируемого нововведения в том, что водители на машинах, зарегистрированных за рубежом, часто успевают беспрепятственно покинуть Россию, так и не заплатив. По новым правилам, такой автомобиль смогут задержать на месте до полного погашения штрафа. Камчатка на 4 дня останется без интернета. Ремонт волокон оптической линии связи начнется в ночь на 12 августа. Регион переведут на спутниковые ресурсы, из-за чего доступ к интернету временно ограничат. Мессенджеры, соцсети, онлайн-сервисы работать не будут. При этом голосовая мобильная связь продолжит функционировать. Вызовы останутся доступны для звонков. Необходимость этих работ вызвана подмыванием береговой полосы у мыса Левашова, где кабель находится в зоне риска. Рыбных дней в детских садах и школах страны станет больше. Такие рекомендации утвердили в Роспотребнадзоре. Они расширяют ассортимент блюд. Как пишет парламентская газета, документ подготовлен для повышения биологической ценности детского питания и его наполнения дополнительными источниками витаминов и минеральных веществ. По данным Росстата, среднее потребление рыбы на человека ранее сократилось на 8% до 24 килограммов в год против 27 килограммов прежде. Почти каждый пятый россиянин планирует строить долгосрочную карьеру на текущем месте работы. Это следует из свежего исследования, результат которого публикует ТАСС. 22% опрошенных отметили, что сейчас их все устраивает, но они готовы рассмотреть интересные предложения. 15% готовы остаться у нынешнего работодателя на 3-5 лет при сохранении текущих условий, а 16% участников опроса намерены поработать на нынешнем месте не больше 1-2 лет. Жительницу Японии арестовали после того, как она 2000 раз отменила оформленные в интернет-магазине заказы. Таким образом, она, как оказалось, снимала стресс. Когда полиция пришла за японкой, она заявила, что эти действия были попыткой расслабиться. Женщина почти год сидела на сайте одного и того же интернет-магазина, рассматривала картинки различных товаров, заказывала их, а потом не оплачивала покупки или отказывалась от товаров при их доставке. А чтобы ее дольше не вычислили, создала больше 200 аккаунтов для совершения заказов. При этом убытки, которые продавцы понесли из-за этой японки в стрессе, все еще считают.
0: А, вот так наблюдаешь, надо в пунктах выдачи человека, которому, ну, примерно миллиард разных покупочек, пакетиков всяких выдают, коробочек, а он такой, ну, ладно, это не возьму, это не мой размер, тут цвет не совпадает с заявленным. Давайте будем честными, не он, а она. Вот, а очередь стоит за ней и вообще не расслабляется ни разу. Вот ну как? Ну что?
1: А мне кажется, японка просто выбрала не тот метод борьбы со стрессом. Ей просто надо показать пупырчатую пленку.
0: А, тоже вариант. Я думал, она вообще не ту страну выбрала. Приезжайте к нам.
1: И это тоже. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар 82 рубля 17 копеек. Евро 94 рубля 84 копейки. На этом пока все. Далее летняя смена. Юрий Гурьянов на Ретро FM. С добрым утром.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.

0: дело дрянь. Это фраза, которую я по утрам перед зеркалом говорю. Еще ай-яй-яй тоже добавляю. И это я еще пока даже свет не включал. А успокаиваю себя тем, что я не один такой, верю.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, про нас, про всех. 10 августа, понедельник. Первая половина дня грозит излишней тревожностью. Главное – спокойно делать привычную работу, не начинать ничего важного и плыть по течению. Овны, если родственники напомнят о старых проблемах, реагируйте спокойно и без эмоций. Тельцы, вам стоит избегать глубоких эмоциональных разговоров, так как легко задеть или быть задетым. Близнецы, новые обстоятельства могут вас напугать, но будьте, пожалуйста, увереннее. Раки, серьезные разбор прошлого поможет увидеть, что действительно сработало, а что лишь отнимало силы. Львы, найдите время, чтобы осмыслить прошедшие события, прежде чем начинать активно действовать. Девы, новый поворот событий может вызвать у вас беспокойство, но именно в нем-то как раз и кроется ценный урок. Весы, будьте готовы к необходимости взять на себя ответственность сегодня. Скорпионы, соединяйте мечты с реальными условиями, и они перестанут быть пустыми и недосягаемыми. Стрельцы, не стоит фокусироваться на препятствиях, просто идите вперед. Козероги, в переговорах стоит замечать не только слова, но и поведение партнеров. Это основа доверия. Водолеи, утренние события могут указать, где дисциплина нуждается в корректировке и внимании. Ну и рыбы, берегитесь иллюзий, сегодня легко принять желаемое за действительное. Всем нам в любом случае отличного понедельника.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Абба и легендарная «До завтра», «До скорого», «До встречи», «Аста Маньяна». Но нам с вами прощаться еще рано. Все же только начинается, правильно? Вместе с новым днем, вместе с понедельником, 10 августа, напомню, сегодня. Кстати, по поводу того, что мы делаем, когда просыпаемся. Первое, да, по-разному разделяются у людей вот эти вот привычки утренние. Кто-то воду пьет, там понятно. Ну, все эти процедуры с почисткой зубов и прочего тоже имеют место быть. А кто-то вот только открыв глаза, проверяет сразу телефон и сообщения в соцсети, чтобы не пропустить ничего важного. Не знаю, например, гороскоп от RetroFM или еще чего-нибудь. Кстати, вы подписаны на наши соцсети? Друзья, вот вопрос прямо в лоб. Отвечайте прямо сейчас, не отходя, не лукавьте. Вот, если, кстати говоря, не подписались, есть время исправиться. Мы есть везде абсолютно, так что заходите, будем рады обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов, это «Летняя смена» на RetroFM продолжается.
1: «Летняя смена» на RetroFM.

0: вот такое небольшое наблюдение от Юрия Гурьянова. Не претендую на истинность абсолютную, но вот во многих словах я заметил на три буквы, особенно где присутствует «ха», неважно, в начале, в конце, есть что-то сомнительное. Вот «пух». Ну зачем вот он? Что? Ну что это вот тополячий этот непонятный? С другой стороны, ну «пух» и «пух», да и «пусть будет». Но гораздо важнее то, что у нас с вами есть новости. Их принес Марат Бекметов. Сейчас все расскажет. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг отметки в 461 сантиметр. Как сообщили в региональном главке МЧС, отметка неблагоприятного явления превышена. Гидрологи прогнозируют дальнейший рост воды к 3 декаде августа. Уровень Амура у Хабаровска может достичь 550-600 сантиметров, а это уже опасное явление. В центральной части города затоплен нижний ярус набережной Адмирала Невельского. На островных территориях города подтоплен или отрезаны водой 129 дачных участков. Строительство моста на Сахалин требует длинного финансирования под будущий рост экономики. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в текущем дорожном бюджете таких средств нет, поэтому надо выпускать длинные деньги под будущий рост и браться за проект. Ранее Владимир Путин, напомню, заявлял, что мост на Сахалин – дорогая история не только за счет строительства самого моста, но и из-за прилегающей инфраструктуры. При этом президент заявил, что сделать этот мост необходимо. Россияне стали чаще выбирать речные круизы. Самые популярные направления – маршруты между Москвой и Петербургом, Москвой и Казанью, а также по городам Золотого кольца. Как пишет РИА Новости, ежегодный прирост туристов в среднем составляет 10-15%, что сделало речной круизный отдых одним из самых быстро растущих сегментов. Заполняемость рейсов в среднем 85%. Одним из ключевых трендов стали также экспедиционные круизы по Енисею, Байкалу и Дальнему Востоку. Лидерами по тратам на шопинг в Москве стали туристы из стран Ближнего Востока. Как сообщили в Мостуризме, чаще всего иностранцы приобретают в столице сувениры. На втором месте по популярности одежда, обувь и аксессуары. Самыми активными покупателями в этой категории стали жители Филиппин, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов. На третьем месте оказались продукты питания и напитки, которые иностранные туристы привозят в качестве сувениров для себя и близких. В следующем году россиян ждет только одна шестидневная рабочая неделя. Она запланирована с 15 по 20 февраля перед Днем защитника Отечества. Выходной с субботы 20 февраля планируется перенести на понедельник 22-е. А после праздничных выходных будет трехдневная рабочая неделя с 24 по 26 февраля. Всего в следующем году россиян ждет 7 коротких рабочих недель. Четырехдневки со вторника по пятницу запланированы на весенние летние праздники с 9 по 12 марта, с 4 по 7, с 11 по 14 мая, а также с 15 по 18 июня. Трехдневная неделя намечена с 1 по 3 ноября, ну а завершится следующий год четырехдневкой с 27 по 30 декабря. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. На этом пока все. Далее летняя смена. Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: Это Donna Summer в летней смене на Retro FM Hot Stuff, что значит горячая штучка. С другой стороны, на то она и штучка, чтобы быть горячей. И с холодными, мы, знаете, с мороженками, всякими остальными, мы по-другому как-нибудь разберемся. Дело в том, что около, ну вот взять какое-нибудь холодное время суток, года, около 70% из нас согревается горячими напитками. Но я вот больше чем уверен, что абсолютно подавляющее большинство, или даже 100% при всех раскладах отдали бы предпочтение горячим штучкам, если бы они были.
1: Летняя смена на Retro FM с новым летним

0: Небо синее, вода мокрая, трава зеленая, а розы красные. Roses are red. А еще знаете, что красное? Лицо у меня красное, и руки тоже. Ну, не всем, не целиком, а только кусочки тела красные. Ну, в общем, все, что от солнца спрятать не успел. Меня зовут Юрий Гурьянов. Просыпаемся вместе. Мы же еще просыпаемся, правильно? Впереди в летней смене новости и гороскоп. Ну, а еще скоро поиграем. Подробности будут впереди.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро
3: FM. Реклама.
4: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Ой, моря по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
6: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
7: Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.
8: Retro FM.

0: Так, ну что там у нас? 10 утра уже? Что-то важное должно было быть сейчас. Не помню только что. Вот, вспомнил все. Новости же точно. А тут как раз и Марат Бикметов пришел обо всем рассказать. Как все у нас удачно получается. Четенько работаем. Марат, доброе утро.
1: Привет, Юра. Доброе утро всем. Больше 3 200 000 заявлений уже подано в колледжи и техникумы России. Это на 500 000 больше, чем в прошлом году. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, конкурс на одно место в среднем составляет 2 человека. Наибольшей популярностью пользуются профессии, связанные с программированием, строительством, медициной, машиностроением и туризмом. На предстоящую учебный год в колледжах страны установлено на 30 тысяч больше бюджетных мест, чем годом ранее. Россия планирует увеличить число авиарейсов с КНР на фоне роста пассажиропотока. По данным Минтранса, только за первые 5 месяцев года перевозки выросли более чем на 48% по сравнению с прошлым годом и превысили 900 тысяч человек. Сейчас авиакомпании двух стран выполняют 280 рейсов в неделю. Дополнительным стимулом для расширения полетов стало продление безвизового режима. Напомню, Россия и Китай ранее продлили безвиз для граждан обеих стран до конца следующего года. Чечня, Московская и Брянская области стали регионами с самой низкой аварийностью на дорогах в первом полугодии. Наибольшее количество ДТП с пострадавшими зафиксировано в Туве, Калмыкии и Костромской области. Эксперты изучили данные МВД и Росстата. В расчет взяли число аварий с пострадавшими на 100 тысяч автотранспортных средств. В целом, по стране в первой половине года произошло свыше 54 тысяч ДТП с пострадавшими. В 58 регионах ситуация с аварийностью улучшилась. Роспотребнадзор открывает горячую линию по безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Она будет действовать до 21 августа. В преддверии нового учебного года граждане смогут получить консультации о качестве безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и детском питании. Номера телефонов горячей линии и адреса консультационных центров опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора. И последнее. В Южной Корее появилось приложение, которое прокладывает маршрут по наиболее затененным участкам города. Сервис разработал 23-летний студент Сеульского национального университета. И, как это очень часто бывает, идея пришла ему как решение собственной проблемы. Этот студент все придумал, поскольку сам по дороге в университет мучился от жары. Приложение учитывает положение солнца во время запроса человека и рассчитывает, как в этот момент будут падать тени от зданий и деревьев. Сервис также может рекомендовать, с какой стороны автобуса, трамвая, электрички или поезда лучше садиться, чтобы не оказаться под прямыми солнечными лучами.
0: Молодец он, конечно, этот студент, создавший приложение. Но вот как вариант еще, может быть, может оно сказать, это приложение, сидите сегодня дома, никуда не ходите. Тени мало, она вообще никуда не падает.
1: Но для понедельника было бы актуально.
0: Надо добавить такую опцию, посоветовать. А будет интересно, это уважительные причины. Вот если приложение сказал, на работу не пришел, а тут мне вот сказали, тени нет сегодня.
1: Вот тут у меня возникают сомнения. Боюсь, такой аргумент не примут. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. На этом пока все. Далее летняя смена, и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: уж будь любезен. Дождись. Мы с вами дождались гороскопа на день сегодняшний. Сейчас расскажем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, если в целом, то все хорошо, все замечательно. Ну, давайте. 10 августа у нас понедельник. Напомню, что первая половина дня, вот это надо обратить внимание, грозит излишней тревожностью. Главное – спокойно делать привычную работу, не начинать ничего важного и плыть по течению. Временно. Овны, если родственники напомнят о старых проблемах, реагируйте спокойно и без эмоций. Тельцы, вам стоит избегать глубоких эмоциональных разговоров, так как легко задеть или быть задетыми. Близнецы, новые обстоятельства могут вас напугать, но будьте увереннее, пожалуйста. Раки, серьезный разбор прошлого поможет увидеть, что там действительно сработало, а что просто отнимало силы. Львы, найдите время, чтобы осмыслить прошедшие события, прежде чем начинать активно действовать. Ну, девы, новый поворот событий может вызвать у вас беспокойство, но именно в нем и кроется ценный неизменимый урок. Весы, будьте готовы к необходимости взять на себя ответственность. Иногда на такое надо решаться. Скорпионы, соединяйте мечты с реальными условиями, и они перестанут быть пустыми и недосягаемыми. Стрельцы, не стоит фокусироваться на препятствиях, идите вперед. Козероги, в переговорах стоит замечать не только слова, но и поведение партнеров. Это основа доверия. Водолеи, утренние события могут указать, где дисциплина нуждается в корректировке и внимании отдельном. Рыбы, берегитесь иллюзий, сегодня легко принять желаемое за действительное. Ну а в целом, понедельник, как мне кажется, у нас получается отличный. Пусть так будет и дальше.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну, интересная, конечно, позиция в песне, заявленная Bad Boys Blue. Gimme, gimme, you loving, отдай мне свою любовь. И главное, не уточняется, ни половинку, ни кусочка, видимо, всю. А что же, получается, ничего тогда у человека у самого не останется? Не знаю. Я бы все не отдавал. Ну, такой же человек. Меня зовут Юрий Гурьянов. Единственное, на что мы здесь щедрые на Ретро-ФМ все, ну, уж такими, извините, мы, так сказать, созданы, это музыка классная, которая продолжит звучать, в том числе и в летней смене, сейчас, в эти, в ближайшие минуты. Диджей Боба очень скоро, Браво на подходе. И Жанна Агузарова, все это будет нашим уже буквально в считанные минуты.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним.

0: летней смене на Ретро-ФМ диджей Бобо. Чиуауа. Ох уж это мне чиуауа. Время идет, она все так же свежа и актуальна. Не портится вообще абсолютно. Это прям как новости на Ретро-ФМ. Всегда актуальные. Марат Бикметов пришел обо всем рассказать. Прямо сейчас, 10:30 по Москве. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Банк России пока не видит оснований уверенно говорить о новом снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. В регуляторе считают, что ускорение потребления, роста цен может быть временным, а влияние подорожания топлива ограниченным. Однако неопределенность еще сохраняется.

Напомню, 24 июля Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% до 14% годовых. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что дальнейшие решения будут зависеть от ситуации в экономике. Камчатка на 4 дня останется без интернета. Ремонт волоконно-оптической линии связи начнется в ночь на 12 августа, сообщили в краевом правительстве. В этот период регион переведут на спутниковые ресурсы, из-за чего доступ к интернету будет временно ограничен. Мессенджеры, соцсети, онлайн-сервисы работать не будут. При этом голосовая мобильная связь продолжит функционировать. Вызовы останутся доступны для звонков. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в столичном регионе на этой неделе. Ее начало и конец будут теплыми, а в середине похолодает до температур сентября. Как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, сегодня позиции антициклона будут усиливаться. Центральную Россию ждет малооблачная сухая погода. В среду столичный регион окажется во власти циклона, и вторая половина рабочей недели будет самой холодной за весь летний сезон. Ну а в выходные погода вновь улучшится. На ВДНХ в ближайшие 5 лет планируют обновить экспозиции 75% музеев и выставок. Об этом сообщил гендиректор выставки Сергей Шагуров. В стратегию развития также входит модернизация музейного города. Ранее стало известно, что ВДНХ может войти в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2028 году. С прошлого декабря, напомню, архитектурный ансамбль ВДНХ был включен в предварительный список. Пассажиры выбрали главный аромат для ленинградского вокзала в Москве – белый чай. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Аромат наполнит пространство вокзала на первом и цокольном этажах, также в залах ожидания. Композиция сочетает в себе ноты бергамота, зеленого и белого чая с мягкими мускусными оттенками. Свежий деликатный аромат поможет создать атмосферу комфорта для всех пассажиров на вокзале. Конец выпуска курса валют на сегодня. Доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля и 84 копейки. На этом у меня пока все. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. А я всем желаю доброго утра и легкого понедельника.

Нет, ну я обещаю не кричать, вот честно, торжественно клянусь. В трубку ничего абсолютно, но вот чтобы алло вот это было у нас с вами полноценным, надо сейчас напомнить телефон, потому что он обязательно пригодится в ближайшее время. Кто-то спросит, для чего? Ну а как для чего? Я же предупреждал, у нас самая настоящая игра с вами впереди. Так что все, у кого игривое, ну то есть игровое, я имею в виду, настроение, добро пожаловать, звоните по телефону +7 495 23 24 88.

0: 8.3. Всем любителям игр приготовиться, особенно компьютерных игр, главным образом компьютерных игр. Еще раз звоните прямо сейчас 8-495-23-24-88-3.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Игровой момент на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы «Игра Мир танков». Празднуйте день рождения мира танков с нами. Выигрывайте ноутбуки до 10 лет премиум аккаунта и не только. Подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Как договаривались, как обсуждали друзья, вместе с легендарной игрой «Мир танков» мы решили добавить игрового настроения в наше утро. А что, почему нет, в конце концов? Мы сейчас знакомимся с Дмитрием, он из Перми. Дмитрий, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: А Дмитрий в отпуске у нас находится. Похвалился мне буквально за эфиром. Я его спрашиваю, чем занимается. Он говорит, а ничего не делаю просто. Вот. Наслаждаюсь. На берегу Камы. Красотища. Погода хорошая в Перми?
3: Пока сегодня дождик, вчера было солнышко, всю неделю было солнце, все было прекрасно, но сегодня дождик идет.
2: Ну, сейчас вот вы выиграете, я надеюсь, и будет вам солнышко и много чего хорошего еще в том числе. Дим, как вы вообще по играм? Держали когда-нибудь мышку в руках компьютерную?
3: Я так-то очень много играю, люблю игры, как бы, это мое хобби. В данный момент я сижу в танках, именно мир танк.
2: Ничего себе! Хотел
3: камуфляж поставить на легкий танк свой, да, маленький, играл, дозвонился до вас.
2: Вы тот самый человек, вы тот самый специалист, который нам был нужен. Мне даже страшно немножко становится, честно говоря.
3: Я
2: не такой специалист большой. Смотрите, я вам буду задавать вопросы по игре, и давайте тогда сейчас приступаем, ладно?
3: Угу.
2: Всего вопроса будет 3, за каждый дают 1000 рублей. Так вот он, первый вопрос. Внимание, как называется, Дмитрий, популярная аркадная игра конца 70-х, в которой желтый круглый персонаж бегает по лабиринту, ест точки и убегает от привидений? У меня есть 2 варианта, но, может быть, вам не надо вариант вообще? Все, не нужен вариант, это правильный ответ. Действительно, Pac-Man. Следующий вопрос. Ничего себе, вот это темп. Что на новом, точнее, на игровом сленге?

0: означает слово нерв. В конце F. Нужны варианты?
1: Давайте вариант.
0: Значит, первый вариант, что значит нерв, это усиление персонажа или оружия. И второй вариант ослабление или ухудшение характеристик. Как вы сказали? Ухудшение,
1: второй,
0: ослабление.
1: Ухудшение, да.
0: И это тоже правильный ответ. Ничего себе. Так, а может вы на третий вопрос тогда ответите, раз так пошло? Дмитрий, давайте стараться. Какая культовая игра первой побывала в космосе? Нужны варианты?
1: Давайте.
0: Два варианта у нас. Что было в космосе, какая игра? Первая — это «Тетрис». И второй вариант — это «Супер-братья Марио».
1: «Тетрис».
0: «Тетрис». Да что ж вы делаете-то, Дмитрий? Да что ж такое-то? В 93-м году все так. Российский космонавт Александр Серебров взял с собой на орбитальную станцию «Мир» портативную консоль Game Boy и картридж с «Тетрисом». И это еще один правильный ответ. 3000 рублей!
1: Трипл килл.
0: По 1000 рублей за каждый ответ. Получаете... Не знаю, у меня что, всю неделю такие специалисты будут? Дмитрий, как вы думаете?
1: Я думаю, что да, потому что «Мир танка» — популярная игра.
0: Это правда. Ну все, вам спасибо за игру. Не уходите из эфира, расскажу, как, что там дальше делать.
1: Хорошо.
2: Программы «Игра Мир танков». «Мир танков» дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты до 10 лет премиум-аккаунта. 1 миллион золота и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте подарки в ответ. Условия и подробности на tanki.su/подарки.
3: Игровой момент.

0: А я на седьмом небе от счастья. Признаюсь вам честно, друзья. Скучал по работе. Сегодня у меня первый день после отпуска. У нас много людей разных, отдыхающих сейчас и еще только планирующих. Ну, так немного завидуем тем, конечно, планируем. Но правда, вернуться на работу, вернуться к вам, такая радость. Сейчас к вам еще один человек вернется, Антон Веселов. После 11 часов по Москве продолжит вам ставить красивую музыку. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я завтра утром вернусь обязательно сюда, в летнюю смену на Ретро-ФМ. Все, пока.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Иди Альбан, Ремина Пауэр, Александр Иванов и Сиси Кейч. Ну и новости у нас прямо сейчас с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Работодателям запретят устанавливать испытательный срок для матерей с детьми. Новые нормы также распространяются на других лиц, которые воспитывают ребенка до 3 лет без матери. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Сейчас запреты на установление испытательного срока действуют только в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет. Как сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров, работодателям необходимо заранее привести в соответствие типовые трудовые договоры и внутренние документы, а при приеме на работу уточнять сведения о наличии детей. МИД России опроверг переговоры с Германией по Украине. Такие контакты вряд ли возможны из-за агрессивной риторики Берлина. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД нашей страны Михаил Галузин. По его словам, неформальные встречи представителей общественных структур России и Германии были и продолжаются. Но ранее сообщалось, что Германия усиливает настрой в пользу возобновления диалога с Россией. 1 миллион человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна Долфин. В регионе открыли больше 1000 пунктов временного размещения. Самый сильный удар стихии пришелся на юго-восточное побережье страны. В Шанхае отменили около 1500 авиарейсов. Проливные дожди ожидаются и сегодня. А в Германии борются с последствиями небывалой засухи. Жара не позволяет потушить крупный природный пожар в Испании. Более 300 человек эвакуированы. А в Татарстане из-за непогоды почти 5500 человек остались без света. Отключения затронули больше 50 населенных пунктов. По всей республике повалены больше 60 деревьев. Повреждены автомобили. Жители и экстренные службы устраняют последствия разгула стихии. Похожая ситуация в Тольятти. А в Дагестане сильные наводнения. На Ставрополье ливни парализовали дорожное движение, а в Нефтеюганске образовалась песчаная буря. Финляндия и Швеция сегодня возобновили закрытое с 1988 года железнодорожное сообщение. Пассажирские поезда начали курсировать между Оулу и Хапарандой впервые за 38 лет. Как сообщают финские СМИ, с этим маршрутом связан и вождь Октябрьской революции Владимир Ленин. Именно через переход между Хапарандой и Торнио он возвращался в Россию в 1917 году из эмиграции. И о валюте. Доллар сегодня 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 8. 74 копейки. Пока на этом все. А далее встречайте Антон Веселов на Ретро-ФМ и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Может быть, даже он один такой, который любит понедельники. Ну, отлично, я не очень, не знаю, как вы, друзья. Тем не менее, пусть этот понедельник пройдет у вас хорошо с любимой музыкой Retro FM. Друзья, в Москве 11 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Аида Верищева и Данута. Совсем скоро.

одни едут в отпуск с восторгом, другие с надеждой, третьей с женой. Ну, в любом случае, отпуск есть отпуск. Время отпусков, собственно, в самом, что и на есть, разгаре. Август на дворе, друзья, 10 число. Но для тех, кто забыл или в отпуске, такое тоже бывает. Вы слушаете Retro FM, уже совсем скоро у нас группа «Браво» и «Бонни» в Москве 11:35.

0: сказать, не в сказке сказать, не вслух произнести. Какая-то танцевальная композиция «Байланда». Это группа «Парадиз» на Ретро-ФМ в 11.48. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сандра и ансамбль «Веселые ребята» до конца этого часа.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
2: «Ретро-ФМ» 70-е.
1: «Ретро-ФМ» 80-е.
2: «Ретро-ФМ» 90-е.
1: «Ретро-ФМ» Санремо. И вечеринка «Ретро-ФМ».
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
1: 12+.

0: Полдень на Ретро ФМ. Впереди Эрос Рамазотти, Тины Тернер, дуэт Атаван и ансамбль «Самоцветы». Прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Работников нельзя штрафовать из их зарплаты. Денежные взыскания не входят в перечень дисциплинарных взысканий, предусмотренных Трудовым кодексом. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он напомнил, что в ТК есть три вида взысканий – замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям. Поэтому, например, за опоздание работодатель может применить дисциплинарную меру, но не высчитать фиксированную сумму из зарплаты. В России устойчиво растет спрос, в том числе на специалистов по робототехнике и операторов беспилотных авиационных систем. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Однако, по его словам, эти профессии пока не являются массовыми. Как сообщалось ранее, потребность российского рынка беспилотных авиасистем в операторах гражданских дронов возрастет в 20 раз к 2035 году. Центральная избирательная комиссия внесла все 11 партий в федеральный бюллетень на выборах в Госдуму, включая «Яблоко». Об этом сообщает ТАСС. Ранее представители нескольких фракций требовали исключить эту партию. Ее обвиняли в ведении предвыборной кампании на западные деньги. Ну и напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней с 18 по 20 сентября.

Полсотни россиян застряли в аэропортах Китая. В Шанхае ударил мощный тайфун. В мегаполисе отменили свыше 1000 авиарейсов. Из них как минимум 2 лайнера должны были отправиться в Москву. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что, несмотря на разгул стихии, массового вывоза путешественников и прекращения туров в Китае не планируется. Влияние тайфуна сохранится до вторника, после чего он начнет ослабевать. Российский канатоходец преодолел более полукилометра в воздухе над Японским морем. Головокружительные кадры приходят из Владивостока. Бесстрашный атлет прошел по натянутой стропе над пропастью между скалами острова Шкота. За захватывающим перформансом наблюдали десятки туристов. По словам очевидцев, спортсмен несколько раз сорвался, но его удержала страховка. После падения мужчина вновь вставал на линию, продолжал движение и в итоге успешно финишировал на противоположном конце. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот понедельник. Американский доллар сегодня на отметке 82 рубля 17 копеек. Единая европейская в этот понедельник стоит 94 рубля 84 копейки. Пока на этом все. А далее на Retro FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Ну что, друзья, у всех солнышко развеяло печаль. Если нет, продолжит это благое дело уже любимая музыка. На Ретро-ФМ уже совсем скоро у нас Смоки, Иванушки Интернешнл и дуэт Мэй. Вот в Москве 12 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов.

Вот чего-чего, а дождика сегодня в Центральной России не обещают. Хотя и жары особенной тоже не будет. Довольно прохладно для августа. Ну что, друзья, продолжаем отдыхать с любимой музыкой. Или работать, кстати, тоже вариант. Смоки у нас были только что, а уже совсем скоро Modern Talking и песни из бриллиантовой руки в Москве 12 часов и 35 минут.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: как же все-таки могуч, велик и чудесен, друзья, русский язык. Вот, казалось бы, синонимы, а какая огромная разница между людьми близкими и людьми недалекими. И вот за долгие годы эта парочка тоже стала нам, безусловно, близкими людьми. Это Modern Talking на Ретро-ФМ в 12:49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас квартет Битлз и ансамбль «Земляне».
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Xlantix ET». Первоклассный комфорт «Xlantix ET8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Приложение «Магнит» акции «Доставка» 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
2: Радио Хаб. 12+. Ретро-ФМ.

0: Абба, Евгений Белоусов и Сиси Кейч. Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Чтобы получить новую ежегодную семейную выплату после 18-летия ребенка в соцфонд, необходимо предоставить справку о его очном обучении, а в некоторых случаях документ о наличии или отсутствии стипендии. Об этом сообщило Министерство труда. Одно из условий получения выплаты заключается в наличии в семье двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23. Выплата не назначается автоматически. Каждый год нужно подавать новое заявление, заявили в ведомстве. Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируется открыть в ноябре этого года. Такими планами поделился вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сроки могут измениться только при возникновении непредвиденных обстоятельств. Хуснуллин добавил, что полностью продлить дорогу до Тюмени рассчитывают до конца года. После завершения работ водители получат 4-полосную освещенную трассу без светофоров, которая соединит северо-запад России с Сибирью. Навыки вождения необходимо прививать еще со школьной скамьи. В частности, двухгодичный курс следует вести с 9 класса. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. И по его замыслу, с окончанием школы выпускники вместе с аттестатом смогут получить и автоправа. Общественник убежден, что такой формат позволит проводить подготовку будущих водителей без спешки и под должным контролем. Центр Сберком сегодня утвердил постановление, касающееся голосования за депутатов Госдумы 9-го созыва на зарубежных участках. Так, с 18 по 20 сентября в 152 странах откроют 319 участков. Впервые голосование пройдет в нескольких африканских странах, например, в Буркина-Фасо. Кроме того, в этот раз реализовать свое избирательное право смогут российские туристы на Мальдивах. Ну а россиянки назвали профессии, в которых трудятся самые красивые, по их мнению, мужчины. Так, рейтинг возглавляют врачи. Также в список самых привлекательных представителей сильного пола попали пилоты, спасатели и тренеры. Так, как пишет газета «Ру», опрошенные аналитиками девушки отметили, что эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью. А вот, по мнению мужчин, самые красивые женщины в шоу-бизнесе, только потом в медицине и авиации и образовании. Однако стоит отметить, что представление о красоте субъективно. И о валюте. Доллар сегодня 82 рубля 17 копеек, евро 94,84. Пока все. А далее на Ретро-ФМ. Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

мужчины, если девушка слушает вас молча, не пытается перебить, лучше ее не будить, знаете, друзья. Это студио на Ретро-ФМ в 13.20. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Макарена. Песня из фильма «Москва слезам не верит» и Джо Кокер совсем скоро.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

за удовольствие, как говорится, нужно платить, иначе оно обидится и уйдет. И только на Ретро-ФМ, друзья, круглосуточно любимая музыка, и, что характерно, абсолютно бесплатно. Гимн «Удовольствие Макарена» на Ретро-ФМ в 13.35. А уже совсем скоро у нас дуэт «Рейжа», мелодии из «Гости из будущего» и «Бонни».

Ну что, друзья, есть предложение стать немного счастливее. Уже через несколько минут в нашем эфире Феличита. Целый час ваших приветов и поздравлений, поэтому уже можно начинать писать. В Москве 13:49. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Сандра и Лев Лещенко.

Итак, друзья, начинаем. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, отправляйте свои смс-ки на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова «RetroFM». Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка «Программы». Находите «Фили Читу», заполняйте специальную форму. Есть у нас канал в Максе. Там выложено специальное сообщение, под которым можно отправлять свои приветы и поздравления. Ну и вам понадобится сегодня телефон, потому что в этом часе одному из вас RetroFM подарит пригласительные на двоих на большой летний концерт группы «Браво» в Москве. Так что звоните 232-4883, код Москвы 495. Ну и самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, обязательно подписывайте свои сообщения, как вас зовут, откуда вы, кому адресовано сообщение.

0: друзья, подставляйте уши. Филичита на Ретро-ФМ начинается. Начинаю читать ваше сообщение. Папа и муж Виктор из Домодедова передают привет своей жене Ольге Москвиной и своим сынишкам Данилу и Артему. Очень сильно их люблю, пишет Виктор. Александр Вахтомов из Твери. Или Вахтомов. Ну, скорее всего, да. Вот эти два варианта. Из Твери. Он поздравляет своих друзей, семью Макроусовых с юбилеем свадьбы. Вчера было 30 лет со дня свадьбы. Желает им крепкого богатырского здоровья и только белых полос в жизни. Ну и, наконец, дочка Ася передает привет своим любимым родным сынуле Елисею и мамульчике Екатерине.
1: Отправляйте смс на номер 5555.

0: Ой, конечно, хотелось бы подольше лета, чтобы не кончалось, но...
1: Ну, собственно, оно и не кончается. Сегодня только 10 августа, у нас, можно сказать, еще 23 недели лет впереди, друзья. Это ли не радость? Так, читаю ваше сообщение. Инга из Калининградской области передает привет своим любимым технологам Юлии Кузьминой и Ольге Ольховской. Светлана Евгеньевна поздравляет самого очаровательного, обаятельного, несравненного Юрия Александровича Воронова с днем рождения. Желает ему сибирского здоровья, кавказского долголетия, всегда оставаться настоящим мужчином. Мужчином, каковым он, собственно, является. Обнимаю тебя с любовью, пишет Светлана Евгеньевна. Ну и Алла из Москвы передает привет и благодарность девушкам, которые трудятся в кафе-поликлинике на Ленинградке. Девочки, вы молодцы, у вас всегда очень вкусно, гостеприимно, и вы всегда слушаете Ретро-ФМ. Так держать и легкой вам трудовой недели. Ну и для вас, девочки, Рики Мартин на Ретро-ФМ прямо сейчас.
2: Ежедневно с 2 до 3.
3: На Ретро-ФМ.

Софья из Подмосковья пишет: вы лучшие ретро-ФМ. Спасибо, Софья, привет вам от нас. Семья Шмальц из Прокопьевска поздравляет любимого папу и мужа с прошедшим днем строителя. Желает, чтобы все устроилось с наилучшим образом. Лариса передает привет своим любимым родным Леше, Кате, Сашеньке. Удачи на даче. Сергей из поселка Малиновка Красноярского края поздравляет любимую жену Наталью с 26-й годовщиной свадьбы. Наташа, я тебя люблю так же, как и 27 лет назад, пишет Сергей. Очень трогательно. Друзья, ну и не забывайте про телефон 232-4883, код Москвы 495. У нас есть билетики.

0: Такая вдохновляющая песня, друзья. В начале недели мы чемпионы, мы продержимся на работе, а может быть на отпуске. Так, есть у нас звоночек. Андрей позвонил из Подмосковья. Андрей, добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Какой у вас там шум? У вас дождик идет в Подмосковье или нет?
1: Нет, у нас ясная погода, небольшой ветерочек.
0: Замечательно. А вы что сейчас делаете? На даче, может быть, на работе?
1: На даче занимаюсь огородом.
0: То есть вы в отпуске?
1: Да.
0: Ой, я вас поздравляю. От всей души примите мои поздравления.
1: Спасибо большое.
0: Но я так понимаю, что вы тоже не с пустыми руками, да? Кому привет, кому поздравления, рассказывайте все.
1: Я Денисов Андрей, живу в Одинцово. Передаю большой привет своему другу Рехину Юрию, у которого сегодня день рождения. Желаю ему крепкого-крепкого здоровья, счастья, благополучия и наилучших пожеланий.
0: Ой, прекрасно. Ну, а мы, Ретро-ФМ, в свою очередь, дарит вам пригласительные на большой летний концерт группы «Браво». Уже 13 августа площадка Red Summer у ЦСКА-арены. В этот вечер под открытым небом прозвучат любимые композиции разных лет. Песни, под которые мы влюблялись, путешествовали, встречались с друзьями и просто радовались жизни. Друзья, не пропустите, ну а вы теперь уж, Андрей, точно не пропустите, правда?
1: Да, это точно.
0: Кого возьмете на концерт?
1: Всю свою семью. Жену и двух детей.
0: Да, ну, сомневаюсь, что вы проведете их по двум билетам. Ну, ладно, докупите, тут дело такое.
1: Ну, ладно, тогда с любимой женой поеду.
0: Да, действительно, зачем детям? Браво. Так, шутка, все. Андрей, поздравляю вас, хорошего отпуска. Ну, а мы продолжим, друзья, совсем скоро.
2: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Ирина из Костромской области передает привет Павлу, который сейчас на Родосе обменивается опытом. Да, в Греции есть все. Но меня-то там нет, пишет Ирина. Люблю, скучаю, жду. Семья поздравляет Сергея Казамбаева с Днем строителя. Желает всем благ. Мы тебя любим и ценим. Глава семейства Евгений из Петербурга передает привет юным футболистам Леве Лучку в СНТ «Голубые озера», город Кандалакша Мурманской области, и также сочувствующей и присматривающей маме футболистки Иринки. Сейчас у них внезапный дождь, препятствующий тренировке. Желаю им скорейшего солнечного просветления, пишет Евгений.

0: Всем hello от Lionel Richie. Феличита на Retro FM, друзья, продолжается. Коллектив ООО «Призма» поздравляет с днем рождения коллегу Александра Николаевича, желает ему неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, взаимопонимания, уважения в коллективе, счастья, любви в семье, долгих лет жизни, мирного неба над головой. Ему сегодня 73 года, и пусть все только начнется. А мы всегда будем рядом и готовы его поддержать в любую трудную минуту. Ценим, любим, уважаем. Юлия Валентиновна Побережная из отпуска телеграфирует, передает привет коллегам Елене Захаровой и Елене Шариковой. Валерия из Нахабины передает привет мамочке Любови Михайловне, она живет в Истре. Мамочка, люблю тебя, ты самая лучшая на свете, очень счастлива с тобой, хочу пожелать тебе здоровья и побольше солнечных, радостных дней. Ты радуешь меня каждый день, спасибо тебе. Так, ну и наконец, Лора из Канска передает привет выпускникам Канского медицинского училища, выпуск 1993 года, отделение «Лечебное дело», квалификация «Фельдшер». Всем одногруппникам удачи, здоровья и всего самого хорошего.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Retro.

0: Татьяна Владимировна Ша передает привет всем своим родным знакомым, особенно другу сердца Александру, который на кухне сейчас ставит откосы на окна и посвящает ему стихотворные сроки, которых, к сожалению, эфир не позволяет вместить. Поэтому, Татьяна Владимировна, лично, пожалуйста, да? Тем более он на кухне. Недалеко. Дочь Гульнара из поселка Алга Бугульминского района передает большой привет и пожелание хорошего дня папе Ринату. Игорь из Белгорода передает привет коллегам и поздравляет всех строителей Белгородской области с Днем строителя. Ольга Сергиенко из Москвы поздравляет родителей, мам Наталью Михайловну, отца Сергея Федоровича Поташовых. Они всю жизнь строили садики, детские, метро строили, дома. В общем, здоровья им, целую, пишет Ольга.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03 21. ПАО «Сбербанк».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jakar.ru.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

комбинация завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. 14.55 в столице. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программ прочитаю. Александр из Москвы передает пламенный привет Александру Михайловичу Пименову, чтобы он как следует отдохнул в заключительный выходной день. Галина из Тамбовской области поздравляет сегодня мужа, ну и себя заодно, с годовщиной свадьбы, 41 год. Это, между прочим, земляная свадьба, поэтому работаем на даче, собираем урожай, пишет Галина, пересаживаем растения. Замечательно. Жена Татьяна пишет, что сегодня день заботливого мужа. Так, друзья, вы не выдумываете праздники, нет? Это я читаю, не знаю вообще о таком празднике. Но вот Татьяна утверждает, что именно сегодня такой день. В общем, она поздравляет своего супруга Олега Николаевича из Майкопа. Он у нас самый лучший, пишет Татьяна. Мы вам верим. Ну и, наконец, Мария из Наро-Фоминска поздравляет, опять же, себя и своего мужа с годовщиной свадьбы. Нам сегодня 35 лет. Желает нам и дальше идти по судьбе вместе. Ну вот на этом будем завершать программу. Завтра с 2 до 3 снова ваши приветы и поздравления. Филичите на Ретро-ФМ.

0: Столица 15 часов. Далее Мадонна, Бит-квартет Секрет и Сиси Кетч на Ретро-ФМ. Прямо сейчас новости. В студии Дмитрий Королев. Добрый день.
1: Здравствуй, Руслан. Приветствую, друзья. Россияне вправе оформить оплачиваемый больничный в течение 30 дней после увольнения. Размер выплаты составит 60% от среднего заработка за два предыдущих года. При этом можно заменить расчетные периоды, если в них был декрет, отпуск по уходу за ребенком или военная служба. Первые 3 дня болезни оплачивает бывший работодатель, а все последующие дни – социальный фонд. В Нижнекамске открыли пункт временного размещения для жителей, которые пострадали от украинских беспилотников. Массированная атака произошла сегодня. По последней информации, погибли 13 человек. Еще 75 обратились за медпомощью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме. И, как сообщил мэр города Радмир Беляев, семьи погибших получат по 2 миллиона рублей. Пострадавшие от 300 до 600 тысяч. В Нижнекамске объявлен траур. Папа Римский Лев XIV обратился к России и Украине с призывом остановить боевые действия и выразил соболезнования людям, пострадавшим в ходе конфликта. Понтифик заявил, что пришло время для диалога и дипломатии, чтобы продолжить путь к миру. Он призвал прекратить удары, от которых страдают мирные жители. В свою очередь, российские власти подчеркивают, что Москва неоднократно доказывала готовность к диалогу. Сегодня Центр избирком утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. В нем все 11 партий. Однако глава ЦК Элла Памфилова призвала пока не направлять бюллетени в типографии. Могут быть внесены корректировки. Напомню, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Исполнить свой гражданский долг россияне смогут и за рубежом. В 152 странах откроют более 300 участков. Благодаря усилию дипломатов 4 российские гимнаста, включая олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, получили визы и смогут выступить на чемпионате Европы в Хорватии. Ранее сообщалось, что изначально нашим спортсменам отказали в выездных документах. Турнир стартует уже на этой неделе. Он станет отборочным этапом к чемпионату мира этого года. И в завершении выпуска о валюте на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94,84. Пока на этом все. Аделия, встречайте, Руслан Романов и ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

Подслушиваю музыку, спешу присоединиться ко всем, кто настроен на Ретро-ФМ. С этого часа под крышей нашей уютной студии. Я Руслан Романов, отличного настроения всем и продуктивного понедельника и в целом, конечно же, всей новой недели. Далее Том Джонс и Альбано и Рамина на Ретро-ФМ в столице 15:20.

А между тем, Херби Хэнкок – один из самых влиятельных джазовых музыкантов 20 века. Изначально пианист, композитор, аранжировщик и обладатель, секундочку, 14 премий Грэмми, одна из которых как раз-таки за сие произведение под названием «Rock It». Номинация звучала как «Лучшее инструментальное R&B исполнение». Ну а на дворе стоял 1983 год. Такая история. 15:36 в Москве. Мы продолжаем.

Группа Roxette на Red FM с хитом Sleeping in my car. Ну, к слову, пару лет назад среди работающих россиян провели необычный опрос, согласно результатам которого стало известно, что 11% наших сограждан, чтобы вы думали, могут заснуть прямо на рабочем месте. В какой день, вероятнее всего, это может произойти, не уточняется. Однако что-то мне подсказывает,

0: что понедельник точно в зоне риска, особенно в послеобеденное время. Друзья, всем бодрости, духа, энергичного настроения, лучшей музыкой. Поддерживаем вас в любой день недели и даже в любое время суток. Так что не спать, 15 часов 50 минут точное московское время. Далее Рики Повари и Добры Молодцы для вас.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.

0: столице 16.00. Далее No Mercy, Крис Ри и веселые ребята на Retro FM. А прежде новости. В студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Банк России призвал кредиторов поддержать малые и средние предприятия, пострадавшие от атак на логистические и складские объекты. Было предложено предоставлять реструктуризацию кредитов и займов независимо от прав заемщиков на кредитные каникулы. Регулятор рекомендовал воздерживаться от начисления штрафов и пени, а также не требовать досрочного погашения, подчеркнув, что реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей. Также вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвитию и другим ведомствам проработать дополнительные меры поддержки совместно с ЦБ. Минэнерго сообщило, что производство авиакеросина в России в августе ожидается на 4% выше уровня прошлого месяца. Запас топлива на начало месяца находится на стандартном уровне. Ведомстве отметили, что за счет производства есть возможность нарастить запасы, а весь необходимый объем потребления будет удовлетворен за счет российского авиатоплива. Минэнерго совместно с Минтрансом и Росавиацией осуществляет постоянный мониторинг ситуации. Депутаты предложили освободить государственные и муниципальные больницы от налога на имущество. Для этого будет необходимо дополнить статью Налогового кодекса соответствующим положением, которое распространяется на недвижимость, используемую для медицинской деятельности. При этом льгота не должна будет распространяться на помещения, переданные коммерческим организациям или используемые для деятельности, не связанные с медицинской помощью. В Центре подготовки космонавтов рассказали, что финальный этап сведения МКС с орбиты возложен на американскую сторону. Для этого создается специализированный корабль. Два российских грузовых корабля «Прогресс» будут использованы для управления ориентацией станции. Было подчеркнуто, что операция завершит 30-летнюю эксплуатацию крупнейшего рукотворного объекта на орбите. Для ее проведения необходимо проработать различные конфигурации и предусмотреть резервирование функций. И 18-летний житель Флориды Натан Томас официально признан Книгой рекордов Гиннесса как самый молодой профессор в истории среди мужчин. Он получил должность в Майами-Дейт-колледже в возрасте 18 лет и 346 дней и побил 300-летний рекорд британского математика Колина Маклорена. В 10 лет Томас одновременно учился в школе и колледже, в 14 окончил школу и перевелся во Флоридский международный университет, а в 18 получил степень магистра в области электронной инженерии. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 82 рубля и 17 копеек. Евро 94 рубля и 84 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

же в вашу пользу. Ну, а мы любимыми композициями вас во всех делах и начинаниях с удовольствием поддержим. А далее группа Hi-Fi и Белинда Карлайл через несколько минут на Ретро-ФМ. В Москве 16:20. Я Руслан Романов. Пламенно всех приветствую.

Это Ким Уайлд на Ретро-ФМ. Она же певица, она же автор, она же диджей, она же телеведущая. Вот такие регалии присутствуют в биографии данной артистки. Ну, к слову сказать, данная версия композиции «You Keep Me Hanging On» — это не оригинал, а кавер-версия. А вот оригинал представили еще в 66-м году участницы группы под названием «The Supremes». В столице 16:35. Продолжается наш эфир. Далее Брайан Адамс и Андрей Никольский уже через несколько минут.

И еще одна мегаталантливая артистка, на сей раз представительница итальянской эстрады. Это Сабрина, и один из ее зажигательных хитов, после которого понимаешь, что вечер точно перестает быть томным, как говорится. На 16.50 вот уже в Москве, прямо по курсу группа Kiss, и песня из кинофильма «Вам и не снилось», она же «Последняя поэма», далее на Retro FM.

0: Реклама.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: 17.00 в Москве. Далее Африк Симон, Шура и Сиси Кетч. Скоро на Ретро ФМ. А сейчас новости с Игорем Акуловым. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В ЦИК России сообщили, что для голосования на выборах депутатов Государственной Думы за рубежом будет открыто 319 избирательных участков в 152 странах. При этом наибольшее число участков, 237, планируется в Евразии. Было уточнено, что в Африке откроют 50 участков в 45 странах, в Северной Америке 13 участков в 9, а в Южной Америке 16 участков в 12 странах. Также 3 участка в Австралии и Новой Зеландии. Выборы назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня с 17 по 20 число. В компании «ГЛОНАСС» разработали систему для онлайн-мониторинга общественного транспорта в условиях сбоев спутниковой навигации. Это позволит пассажирам видеть фактическое движение транспорта в реальном времени. С 1 сентября технологию протестируют в Калуге на 3 троллейбусных маршрутах, а в дальнейшем планируется использовать ее для диспетчеризации коммунальной и экстренной техники. В районе каждой остановки установят автономные метки, а на транспорте разместят идентификаторы, которые при подъезде к остановке будут фиксировать этот самый трек. Михаил Мишустин заявил, что программы по благоустройству являются одними из самых востребованных у граждан. Они активно выбирают объекты для благоустройства и участвуют в обсуждении проектов. Премьер-министр отметил, что в недавнем 6-м всероссийском голосовании жители почти 3000 населенных пунктов выбрали из около 7000 объектов, а реализация отобранных проектов начнется в следующем году. За время реализации федерального проекта благоустроено около 120 тысяч территорий. Осеннее похолодание придет в московский регион в середине недели. В среду температура днем упадет до 17-19 градусов, что на 2 градуса ниже климатической нормы. А в четверг, 13 августа, ночью ожидается 10-12 градусов. 14 августа ночная температура опустится до 6-11 градусов, что может войти в десятку самых холодных ночей в истории метеонаблюдений для этого дня. И глобальные поставки человекоподобных роботов в первом полугодии этого года выросли в 3,7 раза. При этом более 97% рынка заняли китайские производители, а свыше 70% роботов приобретены для производственных и коммерческих целей, включая логистику и складские операции. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 82 рубля и 17 копеек, евро 94 рубля и 84 копейки. Это все новости. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов. Всем отличного вечера.

Любимые песни, легендарные мелодии. Все это здесь, в эфире Retro FM. В любое время дня или ночи. Виктор Салтыков продолжает музыкальный вечер. 17:20 практически в столице. Приветствую всех, друзья. Завершается постепенно трудовой понедельник, что наверняка трудящихся опять-таки радует. Далее Юрий Антонов и Мадонна. Не пропустите.

Вот такие энергичные, дискотечные, прямо сказать, ритмы в сочетании с греческими национальными инструментами и мотивами, а также характерным вокалом и манерой исполнения дает в результате и динамичную, и невероятно красивую музыкальную историю.

0: том, что трудовой понедельник вот-вот завершится. Друзья, в Москве 17:49. Приветствую всех, кто настроен на лучшую музыку и ретро-ФМ соответственно. Дальше Modern Talking и Константин Никольский в нашем эфире. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
0: Доступно при наличии счета Т-бизнес и Валутебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
0: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
8: Радиохаб. 12+.

0: Прежде новости с Игорем Акуловым. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Аналитики заявили, что нефтяной рынок в августе останется под влиянием геополитической напряженности. В частности, на цену повлияет неопределенность вокруг судоходства через Армузский пролив. Это поддерживает цены на высоком уровне, несмотря на давление фундаментальных факторов. Аналитики прогнозируют цену нефти Brent в диапазоне от 85 до 95 долларов за баррель к концу года, а при усилении конфронтации возможен рост выше 100. Эксперты также отметили, что стоимость российской нефти Urals продолжает испытывать давление из-за санкционных ограничений. В Национальном автомобильном союзе предложили обучать школьников правилам дорожного движения с 5 класса в рамках курса ОБЖ. Также предлагается учитывать экзамен в качестве сданной теории при обучении на водительские права. Соответствующее обращение уже направлено в Минпросвещение, где заинтересовались инициативой и прорабатывают вопрос. По мнению специалистов, это позволит снять проблему со стоимостью автошкол и снизить дефицит водителей. В МВД рассказали, какие две отметки должны быть обязательны в паспорте. Это отметка о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Причем последняя ставится не только мужчинам, но и женщинам, проходящим военную службу. А вот отметки, включая сведения о браке, детях младше 14 лет и действующих загранпаспортах, можно вносить по желанию. Также рекомендовано сохранять отметку о ранее выданных паспортах, так как она может пригодиться при обращении в госорганы. В Минтруде назвали самые перспективные профессии на текущий год. Стабильно растет спрос на специалистов по робототехнике, операторов беспилотных авиационных систем и специалистов по внедрению искусственного интеллекта, которые пока не являются массовыми, но устойчиво востребованы работодателями. В промышленных регионах также востребованы операторы станков с ЧПУ и производственных линий, а ключевыми факторами роста спроса на рабочие специальности министр назвал импортозамещение. ИИ-агент отменил чужую бронь в спортзале, чтобы зарезервировать место своему хозяину. Австралиец попросил ИИ помочь записаться на тренировку в фитнес-зал, однако агент обнаружил уязвимость в системе бронирования, позволяющую отменять чужие записи, и воспользовался этим, чтобы продвинуть хозяина выше в листе ожидания. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 82 рубля и 17 копеек, евро 94 рубля и 84 копейки. Это все новости. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Пия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Полагаю, подумали многие, первый трудовой день этой недели завершен, ну или уже почти, 18:20 в Москве. Настроение спокойствия и безмятежности усиливает знаменитая композиция Криса Ри, которая, конечно, намного больше подходит для отпуска, например, максимально расслабленного времяпрепровождения, но, вероятно, у кого-то именно с сегодняшнего дня он как раз-таки и наступил. Если так, то с этим фактом отдельные поздравления и пожелания самого вам прекрасного досуга. Мы под любимой композицией двигаемся дальше, встречаем вечер. Сегодня 10 августа, напомню. Дальше только самая лучшая любимая музыка. Игорь Саруханов, The Way The Girls и многие-многие другие прямо по курсу.

конечно же, подпеваем мы все дружно Лиан Росс. Прекрасно знаем этот суперхит, а кто-то и пританцовывает, очевидно, в честь завершения трудового понедельника. 18:35 на часах в Москве. Услышим ансамбль «Самоцветы» уже через несколько минут на Ретро-ФМ.

0: Команда Silent Circle на Retro FM. И, как говорится, раз уж зашла речь или в продолжении темы, в нашем случае дождем, опять-таки, не пахнет. Жители и гости столицы готовятся созерцать очередной восхитительной красоты закат, до которого остается совсем немного времени. Пожалуй, не откажу себе в этом удовольствии. И я, Руслан Романов, был с вами. Вернусь завтра. Всем желаю прекрасного вечера. Музыкальную эстафету передаю Тимуру Соколову. Встречайте его ровно в 19.00 на Retro FM.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ». УГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Интернет-поток Retro FM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 12+.

0: 19 часов в российской столице. Далее на Ретро FM Ник Кершоу, Кармен и Каома с Ламбадой. Но прежде новости в студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Социальный фонд России сообщил, что россияне могут оформить оплачиваемые больничные в течение 30 календарных дней после увольнения. Выплату можно получить, если больничные открыты из-за заболевания или бытовой травмы. Размер выплаты составит 60% от среднего заработка за два предыдущих года. В случае, если в предыдущие два года сотрудник находился в декрете, отпуске по уходу за ребенком или проходил военную службу, эти периоды можно заменить на более ранние для увеличения суммы выплаты. Первые три дня болезни оплачивают бывший работодатель, а все последующие дни – социальный фонд. Ставки по вкладам в России продолжают расти, и это связано с обострением конкуренции между банками за ликвидность на фоне летнего сезонного спада активности вкладчиков и возросшего интереса россиян к фондовому рынку. Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках на 5 августа достигла максимума с марта 13,76% годовых на 3 месяца, что связано также с изменившимися ожиданиями от снижения ключевой ставки Центрального банка. В России начали тестировать поезд «Ласточка» с беспилотной системой управления высшего четвертого уровня автоматизации. Он будет ездить без машиниста в кабине, а управляться оператором из диспетчерского центра. Один машинист-оператор сможет одновременно контролировать до 4 поездов, подключаясь к системе в случае внештатных ситуаций. При этом система полностью российская и не имеет аналогов на мировом рынке, так как поезда ходят по открытой инфраструктуре. Российские пловцы на чемпионате Европы в Париже квалифицировались в финальные заплывы во всех трех дисциплинах. На 400-метровке комплексным плаванием Илья Бородин показал лучшее время в отборе. Женская сборная в эстафете 4 по 200 кролем показала лучший результат в предварительных заплывах. При этом Ксения Машарина установила юниорский рекорд России на своем отрезке. Мужская команда также вышла в финал с 5-м временем. И тысячи фанатов Криштиану Роналду собрались в эту субботу у собора в городе Фуншал, поверив слухам о свадьбе футболиста. Однако в этот день там проходило венчание совершенно другой пары – Николь и Фабио. Семья Роналду опровергла сообщение о торжестве, но это не остановило поклонников, заполонивших центр города. Сам футболист оставил комментарии в социальных сетях со смеющимися смайликами. В соборе отметили, что никогда не видели такого количества людей, а невесте даже было трудно пройти к церемонии венчания. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 82 рубля и 61 копейка. Евро 95 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Эх, вернуть бы сейчас то время, когда самой большой проблемой вечера понедельника было вовремя зайти домой с улицы и не получить от мамы ремня за то, что домашку еще не сделали. Вернулись на мгновение в детство, поностальгировали, ну и добро пожаловать обратно во взрослую жизнь, где тоже, кстати, очень много всего хорошего, да и ремня никто не дает. Ну, есть только по желанию. California Dreaming от Royal Jiggles продолжит эфир от RFM. Вечер понедельника начинается. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую. До полуночи буду с вами.

0: Лето
1: и Ретро-ФМ.
2: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет

Rock Me After Midnight поют Арабески. Ну а у нас как раз-таки до полуночи случится все самое интересное. Не забываем про вечеринку сегодня. Приготовил для вас классный микс танцевальной музыки, проверенный временем. Так что зажжем и в то же время немного расслабимся в конце рабочего понедельника. В 21 час стартуем, не опаздывайте.

0: понедельник вечером. Нам всем, думаю, нужно немного веры в то, что начавшаяся неделя будет легкой и успешной. Тина Казанс с треком «Pray». Очень, даже, кстати, появилась в нашем плейлисте. Ну и надеюсь, что все наши молитвы, друзья, будут обязательно услышаны. И предстоящая рабочая неделя пролетит незаметно и будет очень продуктивной и, самое главное, приятной. Команда «Европа» с песней «Кэрри» у нас впереди. Чуть раньше Михаил Боярский с песней из фильма «Три мушкетера». 19:50 уже в столице. Вы слушаете «Ретро FM». Всем доброго вечера.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и

0: круглосуточно.ру.
1: 6+. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: 8 вечера в Москве. Далее на Ретро FM Мадонна, Пола Абдул и Татьяна Анциферова. Ну а разбавит эту женскую компанию Игорь Акулов. Новости на Ретро FM. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин на встрече с представителями сферы планирования городской среды призвал при строительстве и перестройке городов сохранять их самобытность и исторический облик. Президент подчеркнул, что многоликая палитра разнообразия городов и регионов является достоянием страны и отметил, что вместе можно добиться максимальных результатов в обустройстве крупных и малых городов, сел и исторических поселений по всей России, включая Дальний Восток, Сибирь, Арктику, Донбасс и Новороссию. Минсельхоз России сообщил, что страна собрала уже более 72 миллионов тонн зерна с площадью 18,6 миллионов гектаров. Это превышает прошлогодний показатель на ту же дату, при этом пшеницы убрано более 60 миллионов тонн, на 6 миллионов тонн больше, чем годом ранее. Средняя урожайность пшеницы существенно возросла до 41 центнера с гектара. Лидерами по этому показателю стали Краснодарский край, Брянская, Курганская и Калининградская области, где собирают порядка 60 центнеров с гектара. С опережением темпов прошлого года работы идут в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Минтранс России предложил запустить эксперимент по использованию беспилотных автобусов в нескольких регионах, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан и Дальний Восток. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета. Он напомнил, что в стране уже внедряются беспилотные транспортные средства. Автономные трамваи есть в Москве и Санкт-Петербурге. А в столичном метро тестируется беспилотный поезд, и этот опыт важным

масштабировать на другие виды транспорта и регионы. Депутаты Госдумы предложили ввести единую пластиковую карту для документов с электронным носителем информации. Она позволила бы использовать сведения как в цифровом формате, так и для офлайн-идентификации. Парламентарии напомнили, что на госуслугах зарегистрировано около 120 миллионов человек, а в ГИС содержатся сведения о СНИЛС, НН, полисе, УМС и других документах, но единого документа до сих пор не создано. Авторы инициативы указали, что возобновление работы над таким удостоверением личности – это концепция, которая была утверждена еще в 2013 году. И 12-летний школьник из Иркутской области Еремей Павленко вырастил тыкву-гиганта весом 800 килограммов. Свой путь он начал в 22-м году с обычного семечка и овоща весом 47 килограммов. Затем последовательно улучшал результат до 53-93 килограммов и, наконец, до рекордного веса. Еремей ухаживает за тыквой самостоятельно и уже подал заявку на участие в финале битвы гигантов в Москве 12 сентября. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 82 рубля и 61 копейка. Евро 95 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Акапулько на языке ацтеков, да будет вам известно, означает место, где растет большой камыш. После этой информации по закону жанра должна заиграть песня «Шумел камыш, деревья гнулись». Но заиграла она только в моей голове, друзья. Вот в ваших приемниках уже скоро заиграет суперхит «Давай наяривай» от группы «Любэ». Очень кстати для вечера понедельника. И не менее крутая работа «Touch by Touch» совсем скоро появится от команды «Joy». Тимур Соколов, микрофона, я вас приветствую. 20:20 уже в столице. Вы слушаете «Ретро-ФМ». Всем классного вечера.

А вот теперь уж точно рабочий понедельник позади, впереди уютный летний вечер, но засыпать мы пока не планируем. Так что все мысли о кровати, пусть даже самой большой и удобной, оставляем в этой песне и готовимся к жаркой вечеринке Ретро-ФМ. В 21 ровно стартуем, не пропустите.

0: А поцелуй от этой певицы, ну, хотя бы раз в жизни, уверен, мечтал каждый мужчина, но достаются они только слушателям Retro-FM, потому что у нас Сиси Кейдж особенная и давняя любовь. Так что ловите ее Summer Kisses. Ну и готовьтесь к жарким танцам. Впереди вечеринка Retro-FM. Через 10 минут будет горячо.
1: Реклама.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

сказать, что это классная композиция, значит, ничего не сказать, потому что это настоящий музыкальный шедевр, который, я уверен, украсил ваш вечер и сделал его очень красивым. Легендарная гитара, легендарный саксофон, легендарный Кэнди Дафлер и Дэйв Стюарт с легендарной работой «Lily Was Here» на легендарной вечеринке в Retro FM. По отношению к себе употребить слово «легендарный» я пока не могу, ввиду своей врожденной скромности, но представиться все же представлюсь. До полуночи с вами Тимур Соколов. Всем привет! А зажигаем дальше. Впереди Пол Маккартни и группа «Сливки». Танцы продолжаются.

is the rhythm of the night. Корона в нашем живом миксе. И пусть этот танцевальный ритм сотрет из памяти все дневные проблемы и сделает ваш отдых этим вечером незабываемым. Далее у нас на горизонте хедовая группа Озон. Вечеринка Retro FM продолжается. Зажигаем дальше.

0: Нас с вами сегодня объединило одно желание, и это желание танцевать и отдыхать. Так что, мальчики, девочки, продолжаем зажигать и отжигать. На вечеринке Retro FM впереди нас ждет свежая порция танцевальных хитов, лейтбэк, Роберт Майлз и дискотека Авария.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: круглосуточно. 6+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Арабески на вечеринке Ретро FM с одним из своих самых зажигательных хитов про бывшего клоуна, который любил радовать людей своими смешными танцами, за что, собственно, его и прозвали Мистер Манки. Ну, в понедельник вечером, я думаю, мы все немножко Мистер Манки, и в этом нет ничего страшного. Друзья, танцуем так, как нашей душе угодно. Смешно, весело и задорно. Кстати, что касается задора, то этому можно поучиться у Олега Газманова, который зажжет здесь со своей морячкой через пару минут.

Берегли, бережем и будем беречь наших прекрасных дам. Ну а в контексте вечеринки Ретро-ФМ можно сказать, танцевали, танцуем и будем танцевать. Наших прекрасных девушек. И всегда рада приглашать вас на танцы, красотки вы наши. Потому что без вас вечеринка не вечеринка. Моджо и группа Кармен. Совсем скоро, 22:35 в столице. Танцы продолжаются.

и какая классная версия суперхита от группы «Кармен», прям как будто создана специально для нас. Как качает. Лондон, быть может, и гудбай, а больше никто ни с кем прощаться не собирается. Вечеринка Ретро-ФМ только набирает обороты. Впереди еще целый час танцевальных хитов в режиме нон-стоп. Так что не расходимся. В финале этого отрезка времени секс-леди Наталья Витвинская появится и дуэт «Modern Talking». Совсем скоро.

0: Если не любовь, значит что?
1: Правильно, значит, надо разбегаться. Ну а зачем друг друга мучить? А вот где любовь, так это здесь, на вечеринке Retro FM. Не знаю, как вас, а меня прям распирает от любви к танцевальной музыке. И я с огромным удовольствием еще минут 40 для вас поиграю. Впереди Доктор Албан и I'm Your Flowers, легендарные хиты It's My Life и Sexual Revolution. Здесь уже совсем скоро. Тимур Соколов за пультом. Продолжаем танцевать.

Абракадабра. Не прибегая к магии и фокусам, с удовольствием наколдую вам свежую порцию танцевальных хитов и лучшей музыки, которая, как известно, нас связала. Подробнее об этом. Мираж! Совсем скоро еще Диспина Ванди и ее фирменная Come Along Now в нашем миксе уже через несколько минут.

Ваше лето, да и не только лето, любое время года будет наполнено особой музыкальной магией, если проводить его каждый день на вечеринке Retro FM. На сегодня она завершена. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. Напоследок поставлю еще пару хитов от Мурата Насырова и Бритни Спирс. Ну а новый день с вами встретит Андрей Мареев. Ему и вам доброй ночи. Пока.

говорится, доброй вам ночи, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. С образцом кристальной честности из 87-го, если не ошибаюсь, года, Милен Фармер на Ретро-ФМ. Про честность это в том смысле, что без обмана, так называется, это прекрасная песня. К вопросу о прекрасных песнях тоже совершенно честно расскажу, что в ближайшие минуты здесь на Ретро-ФМ услышим Бонни, Татьяну Овсиенко и группу Texas на Ретро-ФМ. Дальше больше, друзья. Будьте рядом, и эта ночь заиграет для вас совершенно новыми и прекрасными музыкальными красками.

Ну вот понедельник закончился, уже есть повод порадоваться, друзья, и насладиться достигнутыми результатами. Бонни М на Ретро FM, 0 часов 35 минут. Дальше Парадиза, Альфавиль и группа Рок Острова. Не сказать, что об этом же, каждый о своем, конечно же, но максимально позитивно.

кому-то больше нравится тишина, как минимум в ночное время, и тех, и других можно понять. Тут, конечно же, надо договариваться. Кстати, некоторое время назад, лет несколько, 5-6 назад, ходил по сети ролик такой совершенно замечательный, где люди танцевали, просто от души отрывались. Видно, что музыка драйвовейшая, но в наушниках, то есть ни единого звука наружу, все в себе. Зато вся энергия танца была на лицах и в движениях. Парадизо на Ретро-ФМ 050. Дальше Сандра и Аида Ведищева на Ретро-ФМ.

Мы говорим, и мы притворяемся. Мы обнимаем, и мы притворяемся. И только когда поют сердца и души, все по-настоящему. Никакого притворства. Возможно, об этом Демис Руссос. Я, честно говоря, особо в текст не вслушивался, что называется, музыкой навеяло. 1:20 в столице. Меня зовут Андрей Мореев. Совершенно без притворства. Доброй ночи вам, друзья.

и еще неоднократно выйдет зайчик погулять. Ну, в том смысле, что пусть действительно окна в наших любимых домах, где живут наши любимые люди, горят, не гаснут и всегда служат нам маяками. Лев Лещенко на Ретро FM, час 35 в Москве. Скоро «Земляне», Джейсон Донован и «Лос Дель Рио».

И даже если многие из вас сейчас вдруг случайно вздремнули, я уверен, приснится вам полноценно, ничего еще не успело. Но потому что не такая уж музыка звучит сейчас на Retro FM, чтобы спать, а вот чтобы отдыхать с удовольствием, да. Группа «Земляне» на Retro FM в час 50, дальше «Берлин» и «Баккара».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

got news for you. You better listen.

Чем бы ни обещала дождить, это, в общем-то, нам, конечно, категорически не подходит, потому что не все из нас готовы распрощаться с летом. 2 часа и 20 минут в столице. With the girls на Retro FM. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи. Здравствуйте, друзья.

достаточно трудно, по крайней мере, мне трудно подсчитать количество фильмов, в которых была использована в качестве саундтрека эта прекрасная песня в исполнении Бонни Тайлер. Но в каком бы количестве фильмов она ни звучала, для меня она прежде всего ассоциируется с прекрасной такой лирической комедией. Называется она «Короткое замыкание», про боевого робота, который сошел с ума и вдруг стал добрым и пушистым. А плохие дядьки из военного ведомства американского хотели его поймать и, разумеется, перепрограммировать. 2:35. Столица. Это Бонни Тайлер на Ретро-ФМ. Дальше Эрос Рамазотти в дуэте с Тиной Тернер. Modern Talking и мелодия из фильма «Гости из будущего» на Ретро-ФМ.

Казалось бы, достаточно сделать такое выражение лица, как будто ты все про эту жизнь понял, и бровки домиком, как у Эроса Рамадзотти. И все, успех гарантирован, популярность песни 100%. А нет, надо что-то еще. Что? Миллионы людей ломают голову, пока не поймут. А песня шедеврально гениальна. Эрос Рамадзотти, Тина Тернер на Ретро FM в 2.50. Доброй ночи вам, друзья.

сразу все устроилось. Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему один.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.